все тушим на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Номер 4.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Давай начинать с тобой утро вместе, красавцы Лав Радио. Здесь это я, Кирилл Данилов, и все вы, но такие красавцы уже смогли проснуться. Вчера в соцсетях откопал ролик, где парень нашел себе зубную щетку с двумя треками Леди Гаги. То есть ты спокойненько чистишь зубы, есть две кнопки, эта щетка сама может проигрывать музыку. Очень удобно, видимо, хотели стимулировать людей, которые любят конкретно эти две песни, чистить зубы, потому что хочешь послушать, возьмешь в руки щеточку и пойдешь почистишь. Также можно удобно в швабру встроить, в губку для мытья посуды обязательно нужно встраивать. Не забудем про щетку для чистки обуви, это тоже важная вещь. И везде свой саундтрек, тогда любое дело спокойно будет делаться. Ну а если вам хочется упростить данный процесс и не покупать по отдельному гаджету для всего, вот здесь Лав Радио. Для любого дела саундтрек твоей любви, ну и с любовью можно будет и зубы почистить, и кофе выпить, и начать этот день. Кирилл Данилов с тобой на ближайшие 4 часа, совсем скоро у нас Morning Routine, поставлю треки, которые лично меня сегодня будили, и вы сможете добавить их в свои плейлисты, потому что они нетипичны для плейлиста Лав Радио. Готовьтесь. Кстати, я теперь увидел новую функцию, я тоже слежу за нашим эфиром в онлайне с умных колонок, и там вы можете ставить лайки на треки, которые играют, а я это буду здесь видеть. Ну и начнем мы это утро вместе с Forest Moments, Movements, Feet Covered Drive, и это Turn Up The Love. Давайте начинать утро.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

компания нас должна будет поймать этим утром, потому что впереди Morning Routine. Значит так, давайте, если у вас с собой телефон, готовьте ваши шазамы. Если у вас с собой нет телефона, пожалуйста, давайте готовить свои блокноты, используйте их, записывайте, потому что название треков я буду произносить. Ну, если вы слушаете с умной колонки, то можете прямо в моменте ставить сердечки. Эти сердечки, кстати, я буду видеть в прямой трансляции, потому что за нашим онлайн-вещанием я тоже слежу сейчас в режиме онлайн. Открывает у нас группа сборная сегодня Morning Routine, состав участников из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Чебоксар. И это музыка, микс жанров от электроники и

дальше от легкой части идем к максимально активной, я думаю. Бедра у вас размялись, но теперь конкретно промнем ваши связки. Who Shot Scott? Следующий трек. Loners

0: Morning Cruising пополняет две группы. Это Стрио Гуру. Грува. Ну а так немножко разминается. Нормальный. Who Shot Scattered? Loner's Anthem. Напоминаю, что вы можете скидывать свои треки в предложку, потому что пока что я тут с вами на тет-а-тет, и мне нужен второй человек с невероятным музыкальным вкусом. 8-915-300-106-6. Можете предлагать, если оно подойдет под формат Morning Cruising, то, конечно же, услышите его в эфире Love Radio уже завтра. Ну а пока что будем продолжать, и после небольшой паузы послушаем Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Красавцы Love Radio пришли.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: котелок, который лишь открывает нам этот день и расскажет, что ждать сегодня наверняка, что стоит делать, а от чего лучше отказаться.
1: 3, 2, 1.
2: Стартрек.
0: Внимание, это наш автропрогноз, астропрогноз в эфире Лав Радио. Прямо сейчас пробежимся по всем знакам.
3: Овны.
0: Вы будете полны энергии. Давайте, запрыгиваем, погнали.
3: Тельцы.
0: Домашние заботы принесут только удовольствие.
3: Близнецы.
0: Общение сегодня сложится особенно удачно и даже продуктивно.
3: Раки.
0: Пора воплотить мечты в жизнь.
3: Львы.
0: Ваше присутствие делает мир ярче. Просто наслаждайтесь собой.
3: Девы.
0: День больше подходит для спокойной работы.
3: Весы.
0: Вы в силах свернуть горы.
3: Скорпионы.
0: Приятные известия придут издалека.
3: Стрельцы.
0: Путешествия подарят новые впечатления.
3: Козероги.
0: Друзья помогут реализовать задуманное.
3: Водолеи.
0: Вдохновение поведет за собой, но вы за ним держитесь.
3: Рыбы.
0: Эмоциональный подъем будет ощутим весь день. Пользуйтесь этим самым подъемом.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».

кстати, никакое количество денег не сможет уберечь вас от разбитого сердца, как оказалось, потому что Анджелина Джоли недавно призналась, она отказалась от отношений после развода с Брэдом Питтом. Абсолютно никаких отношений у них все это время, ну, у них-то точно не было, и у нее тоже не было. Анджелина Джоли говорит, что разбитое сердце заставило ее посвятить все время семье и вообще не вступать ни с кем в отношения. Около 10 лет назад, причем уже состоялся, не ровно 10 лет назад состоялся тот самый развод, но вот изменить ситуацию ей помогла драма «Кутюр», где Джоли исполнила роль режиссера Максин, который ставит диагноз рака груди, но по сюжету ее героиня, несмотря на болезнь и заботу о дочери, вступает в роман с другим персонажем. Она отметила, что эта роль помогла ей осознать, материнская преданность не исключает базовой женской потребности в любви и партнерстве. Да и тем более, наверное, Анджелина видела этих мужчин и думала, ну вот опять делить, если что, эти виноградники, огромное количество, делить эти кучу машин и домов, 12 детей делить. Просто, Анджелина, мы напомним тебе, не у каждого мужчины есть виноградники, чтобы их делить. Если вдруг что-то случится, гораздо более быстрый процесс, скорее всего. Так, твой чайник, моя посудомойка, все, разбежались в целом, давай полюбовно разойдемся. И в конце обязательно фраза «давай останемся друзьями».

0: думал, ну какие же еще возможные кризисы могут ожидать нас в теории в этом году? Производственный кризис, который состоится 19 ноября, ведь там выходит GTA 6. Вот буквально на днях мы у вас спрашивали, в честь чего можно было бы объявить выходной или начать рабочий день попозже. Вот в Канаде закроют целый завод на 2 дня из-за выхода GTA 6. Канадский производитель электрических грузовиков приостановит свою деятельность, потому что осознал, большинство работников компании взяли отпуск уже на 19 и 20 ноября. Просто предзаказы стартовали, объявили точную дату выхода, все невероятно ждали игру, и они просто поняли, что отсутствие сотрудников не позволит нормально работать, и поэтому объявили, да и ладно, и не будем в целом. Так и заявили. Edison Motors ожидает, что компания вернется к нормальной работе после того, как сотрудники проведут выходные, угоняя автомобили, скрываясь от полиции, занимаясь сомнительной предпринимательской деятельностью и участвуя в других махинациях в Vice City. Но как будто бы не то, чтобы сильно порицают. Видимо, там они все это закончат, а потом уже вернутся на линию собирать грузовики порядочно и честно. Вот, пожалуйста, и как будто бы футбол добавляет нам выходные, выход игры добавляет выходные, но все новости, они откуда-то оттуда, где-то в Узбекистане случилось, где-то в Канаде. Но все ближе подбирается. Может быть, тоже какой-нибудь выходной придумать?
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: В Грецию, а на очереди у нас Италия и Турция. Ты можешь занимать места в нашем виртуальном лайнере, который отправится в Италию. Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Ну и лови тот самый сигнал, дозванивайся в эфир и занимай свое место. Сигнал звучит не так, но как только ты его услышишь, ты обязательно поймешь, что пора дозваниваться. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Москве 8 часов утра. Love
1: News. Вводятся новые правила подтверждения доходов для получения кредита. Россиянам станет проще пользоваться госуслугами за границей. Меня зовут Галя Ростова. Это новость Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки начнут по-новому считать неподтвержденные доходы заемщиков. С сегодняшнего дня выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Остальные поступления необходимо подтверждать дополнительными документами. Потенциальный заемщик может сообщить финорганизации данные о доходах без таких документов, однако в этом случае банк будет учитывать только 90% от заявленной суммы. Россияне смогут получать доступ к порталу госуслуги и сертификаты для электронной подписи из-за границы. Эксперимент начался сегодня, он продлится до конца 2027 года. Доступ к порталу в это время можно будет получить, находясь в том числе в Армении, Индии, Вьетнаме, Индонезии, Китае, Эмиратах, Узбекистане и Турции. Родители, усыновители и попечители детей в возрасте от 14 до 18 лет смогут с сегодняшнего дня получать справки по их счетам и вкладам в банках. Данные о законных представителях будут поступать в финорганизации в электронном виде из государственных информационных систем. Если там нет нужных сведений, их можно будет получить на основании свидетельства о рождении, усыновлении или акта органа опеки и попечительства. Изменения призваны защитить подростков от мошенников. Том Харди и создатели сериала «Гангстерленд» уладили конфликт. Помогло вмешательство Гая Ричи, исполнительного продюсера шоу. Что именно он сделал, не уточняется. Третий сезон проекта до сих пор не анонсировали, однако шансы на появление продолжения выросли. Над сценарием активно работают. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Вам встретимся ровно через час.
0: Современные гангстерские разборки происходят далеко не на улицах. Они происходят в потных офисах и студиях кинокомпаний. Но вроде как наконец-то все утрясли. Все фанаты сериала «Гангстерленд» могут праздновать.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Давно ходили новости о том, что Том Харди поссорился с создателями сериала «Гангстерленд». Точнее, они скорее поссорились с Томом Харди, потому что характер у него непростой. Не просто так человек выигрывает первенство по единоборствам, значит, он может немножечко что-то подвыдать в моменте съемок и с помощью своего характера как-то немножечко насолить всем вокруг. Ну, вроде как утрясли с помощью Гая Ричи. Пришел, значит, стал медиатором, все порешал. Что конкретно сделал, не уточняется. Но я думал, там просто была понятна история. Если это настоящие офисные гангстеры, они сказали: твой обед в контейнере забетонирован в тазике и готовится отправиться на дно реки. Возможно, не Москвы-реки, но в целом реки просто. И Гай Ричи разбетонировал обед, сказал: все, отпускайте заложников, пусть едят свои сырники спокойно, давайте Том Харди, обратно возвращайтесь сниматься. Ну, или не так. Да, мы продолжаем. Это красавцы Love Radio. Совсем скоро будем с тобой общаться. Будет возможность высказать свое мнение, не только по поводу Гая Ричи. Начинает этот час Элли Фарбин и Рене Миллер. Это Body Talk. Давайте просыпаться.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: форум. А что думаешь ты?
1: А у нас время общения, это форум. И сегодня я осознал неожиданно, что уже целый месяц лета прошел. Вы прикиньте, 1 июля сегодня. И казалось бы, такими темпами мы все к осени приблизимся уже совсем скоро. И в таком случае решил я у вас спросить, а даете ли вы себе обещания на лето, как на Новый год? И нужно ли вообще давать себе такие обещания? Потому что можно увидеть и ничего, ну, буквально прощелкать лето, если не давать себе никакого плана. Или наоборот, вы живете в потоке, и что придется, то и делаете. Я вот просто тем летом хотел, вот дал себе обещание, а так его и не сдержал. Просто смотрел огромное количество видео в социальных сетях про людей с металлоискателями, и когда я брал в аренду PlayStation, я посмотрел и думаю, так погодите, в этом же месте, где берут в аренду PlayStation, можно взять себе и металлоискатель. Я не знаю, что меня удержало. Я еле-еле... Ну как, нет, знаю, где мне ходить, что просто под окном с металлоискателем, ну найду я там банку, надо же куда-то выезжать. И, в общем, рассказывайте, даете ли вы себе обещания на лето, как на Новый год, и вообще, нужно ли таким заниматься, или все, на Новый год что-то пообещали и там распределили, успели что-то сделать летом, ладно, не успели, их и хорошо с ним тоже. Тоже пишите, что вы уже из запланированного успели сделать за июнь, что оставляете на июль, делитесь своими планами, обещаниями себе на это лето, возможно, кто-то ваше обещание себе перехватит. Если вы не успеете сделать, ну, кто-нибудь другой сделает. Пиши нам 8-915-300-106-6. И также в нашем канале уже есть соответствующий кружочек. Там тоже под ним оставляй комментарии.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Это Кайго и Эва Макс, whatever. Ну а сейчас у нас форум, мы обсуждаем с вами самое главное. Как вы считаете, нужно ли ставить какие-то себе планы, ставить какие-то, давать себе какие-то обещания, как на Новый год летом, потому что лето пробегает очень-очень быстро и не хочет, чтобы оно сильно улетало. Вот Денис говорит, я даю себе обещание. Каждое лето в этом году обещаю поехать на море, отдохнуть в Адлере 25 июля. Денис, зафиксировано теперь обещание не только перед собой, но и перед нами. Мы обязательно вернемся 25 июля проверять, получилось ли сильно конкретно завидовать. Есть сообщение от Леонида, он говорит, есть фильм об исполнении мечт, называется «Секрет». Там показывают, как свою мечту поставить или установку положительную для себя поставить. Но на то фильм и называется «Секрет», что дальше Леонид не стал рассказывать, как конкретно, остановился на просто названии фильма, а дальше уже придется смотреть. Рассказывайте, пишите нам на 8-915-300-106-6, нужно ли давать себе обещания летом, как на Новый год, на эти три ближайших месяца, ведь один месяц уже пролетел. Что вы себе обещали этим летом и что уже успели исполнить, а что только ожидает исполнения? Рассказывайте, будем делиться.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
4: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

год. Ну, все знают, что нужно давать себе какие-то планы строить, давать себе определенное количество обещаний. Но с летом работает это или нет? Ну, или это часть просто обычная года. Месяц уже прошел.

0: задавать себе цели абсолютно точно необходимо. Иначе, как мы придем к успеху, выдает нам конкретные мотивации, ну, может быть, можно и подождать, до декабря условно, а вы уже давно когда-то себе поставили все свои цели. Анна рассказывает, что очень хочу этим летом попасть в сафари-парк. Без этого, думаю, лето не пройдет. Ну, как раз жаркий сезон, тем более, что в Москве и в европейской части России сейчас максимальная жара наступает на несколько дней. Так что сафари-парк где-нибудь со львами — это самое то. Пишите 8-915-300-106-6. А стоит ли давать себе обещания на лето, как на Новый год? Нужно ли это делать? Какое обещание вы себе дали и что уже успели сделать? 8-915-300-106-6. И также приходите в наш канал, там под кружочком тоже найдете соответствующий пост.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: бабочки порхают, вроде как летнее, такое приятное. Ну, что вы успели? Успели ли вы сделать этим летом? Нужно ли давать себе какие-то обещания, как на Новый год, на лето? Спрашиваем мы сегодня в нашем форуме. И вот рассказывает Марина, что еще в том году пообещала себе обязательно попасть на летний концерт Агутина и не реализовала. А вот в этом году все наконец-то получилось. Памяти на телефоне уже не хватает, но теперь думаю ставить себе следующую цель. Вот выбираю между Шурой и Пресняковым. Ну и интересно, конечно, у нас как будто бы ваши музыкальные вкусы сильно шире того, что играет обычно в нашем эфире. И есть еще Михаил, который рассказывает, что насмотрелся видео со сплавами по рекам и теперь обязательно хочет этим летом успеть, а ведь месяц уже прошел, а осталось всего два. Пока что идея на стадии поиска реки и поиска компании для спуска по ней. Ну, если вдруг кто-то собирался, вот у меня есть горяченький кандидат, прям-таки ваше каноэ. Ну и вы можете продолжать писать в нашем канале, и также 8-915-00-106-6, это номер нашего Макса. А нужно ли давать себе обещания какие-то летом, как на Новый год, и какие вы себе дали этим летом, что уже успели реализовать? Пишите.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Вирус ему на суточно ровно.
1: 6+.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Меньше минуты.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. Сделки жильем начнут оформлять с помощью биометрии. Защиту клиентов микрофинансовых организаций усилят. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России появился дополнительный механизм для оформления электронных сделок с недвижимостью с помощью биометрии. Речь идет об использовании записи голоса и изображения лица. Система не заменит электронную подпись, а будет ее дополнять. Микрофинансовые организации с сегодняшнего дня не смогут заранее проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг. Запрещено выделять только самые выгодные положения договора, скрывая остальные с помощью цвета, размера и других приемов. Кроме того, обязательным стало предоставление полной информации о дополнительной услуге, ее поставщике, праве отказаться от нее и влиянии отказа на условия займа. Дети Бритни Спирс отметились на показе ВетМо. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Включай Лаврадио-чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лаврадио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Здоровое питание помогает уменьшить риск нарушения когнитивных функций даже при плохой генетике. Как выяснили иностранные ученые, рацион должен состоять из большого количества овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, а также чая и кофе. При этом необходимо ограничить употребление красного мяса, обработанных мясных продуктов, рафинированного зерна и сладких напитков. О других интересных и актуальных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Красавцы Лаврадио, с тобой не перестаю удивляться. Нельзя доверять ничему в этом мире. Я вот смотрю, дети Бритни Спирс отметились на показе, и я черным по белому вижу слово «ветеменц». А оно ветмо все это время было. Почему бы не писать то, что вы хотите слышать? Зачем вот эти условности? Зачем столько букв? Зачем они на фасадах висят? Это же вывески печатать дорого, дополнительные буквы. Так и напишите. Ветмо. Нет, написали ветеменц. Вот где не будет подставы, это в нашем плейлисте. Хугель, Imagine Angel и Alternate Moving to the Sun впереди. Уверяю вас, точно случится.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: английском языке. А в это время мы разбираем песни на английском.
1: Кириллица.
0: Та самая рубрика, где мы погружаемся в значение иностранных песен, учим новые для себя слова, а кто-то просто вспоминает старые. И сегодня мы проговорим по убийству. So Felix Baxter и Murder, правда, on the dance floor.

Между прочим, Murder on the Dance Floor так и переводится как «убийство на танцполе». Ну, конечно же, оно танцевальное и двигательное. А теперь послушаем «I know, I know». Она говорит «я знаю, знаю, знаю». А теперь первый куплет.

которые вы услышали, я думаю, away, wrong, что-то там, boy, конечно же, прозвучал. Теперь давайте соберем воедино. Вообще она говорит сначала, oh, I know, знаю about your kind, это как вид, про таких, как ты. And so, и что, I'll have to play. Я должна буду с тобой сыграть в эту игру, этот танцевальный некий battle. If you think you're getting away, с чего она и начинает, если думаешь, что ты уходишь, отдаляешься от меня, get away, отдаляешься. I'll prove you wrong, я докажу, что ты не прав. Wrong быть неправым. I'll take you all the way, вообще будешь весь моим. Я тебя возьму полностью, с ног до головы тебя схвачу. Boy, just come along.

0: the dance floor. Убийство произошло на танцполе. But you better not kill the group. Ну вот, вайп убивать не надо. Да, убийство на танцполе. But you better not steal the moves. Но лучше тебе не воровать чужие движения. DJ gonna burn this goddamn house right down. DJ сожжет этот чертов дом дотла, поет нам Софи Алекс Бакстер. И под эту песню можно пока выйти где-нибудь из рабочего стола и устроить себе самую активную танцевальную разминку.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Одна из новинок в эфире Love Radio. Ну и напоминаем, что это не все, что происходит самого классного в нашем эфире. Тут продолжается суперспецпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы», а главный приз — это морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Нужно ловить сигнал ведущего, как он звучит, узнаешь в моменте, это не тот сигнал. Нужно дозвониться после него в эфир и занять свое место в финале. 17 июля уже совсем скоро мы определим победителя здесь, в эфире утреннего шоу «Красавцы» Love Radio и отправим его в сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Heaven Forever. Ну и сейчас мы узнаем, что день сегодняшний несет. Если вдруг вы пропустили в 7:30, то прямо сейчас повтор специальный для всех, кто думает, а как ему вообще сегодня жить? Возможно, ему стоит быть радостным, или, возможно, удача сегодня ему благоволит. Ну давайте поймем, и конкретно для каждого знака.
1: 3, 2, 1.
2: Стартрип.
0: Овны, вы будете полны энергии сегодня.
3: Тельцы.
0: Домашние заботы принесут только удовольствие.
3: Близнецы.
0: Общение сегодня сложится особенно удачно и продуктивно.
3: Раки.
0: Пора воплотить мечты в жизнь.
3: Раки.
0: Раки? Еще раз раки? Да подавай, может, уже львы? Вот, теперь львы.
3: Львы.
0: Ваше присутствие делает мир ярче.
3: Девы.
0: День больше подходит для спокойной работы, не кипишуйте.
3: Весы.
0: Вы в силах свернуть горы.
3: Скорпионы.
0: Приятные известия придут издалека.
3: Стрельцы.
0: Путешествия подарят новые впечатления.
3: Козероги.
0: Друзья помогут реализовать задуманное.
3: Водолеи.
0: Вдохновение поведет за собой.
3: Рыбы.
0: Эмоциональный подъем будет ощутим весь день.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: их шады, но совсем скоро мы готовы с вами будем сыграть. 8-915-300-106-6, пиши «Я хочу», если хочешь поучаствовать в игре «Куда летим?», а.к.а. «Сорванцы», для всех, кто готов сорваться в один момент и прямо сегодня куда-нибудь, ну, вдруг решит полететь. Игра заключается в том, что я говорю вам цену билетов и даю три города, а вам нужно понять, какой из этих трех городов, в какой за такую сумму можно улететь прямо сегодня. Если угадываете нужный город, то и забираете себе подарок. 8-915-300-106-6, пиши нам в Макс. Я жду твое сообщение.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Candy. Вот Take My Breath. И прямо сейчас мы захватим ваше дыхание. Вдруг вы готовы куда-то сорваться прямо сейчас. Куда летим? Это название нашей игры. Прямо сейчас будем определять, куда сегодня можно улететь и насколько дешево, ну или же дорого это стоит. Рената у нас прямо сейчас на связи. Ренат, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А откуда ты нам дозвонилась?
1: Казань.
0: Из Казани? Ну, красота. Давно ли ты куда-то летала?
1: Давненько.
0: Так, вот можно будет рано или поздно исправить. Но вообще не свойственно тебе взять и сорваться в один день куда-нибудь?
1: Мне свойственно.
0: Свойственно? Куда последний раз срывалась?
1: Срывалась в Балаково, это Саратовская область.
0: Угу. И как?
1: На днях буквально вернулась.
0: А, ну все, и слава богу, что ты у нас есть, а то бы осталась так в Балаково. Как тебе, понравилось?
1: Понравилось, да. Очень красиво, приятно.
0: Это хорошо. Пауза была не настолько долгой, чтобы я засомневался в твоем ответе перед «понравилось». Ну, слушай, смотри, у нас смысл игры таков, что я тебе сейчас назову стоимость билета прямой, эконом, в одну сторону из Москвы на сегодня. Это прямой билет, без пересадок каких-либо. Стоимость билета, и назову три города. Тебе нужно будет выбрать один из этих трех городов, в которые стоит столько полететь. Готово?
1: Готово.
0: Итак, внимание, сегодняшняя цена это 64 762 рубля за билет только лишь в один конец. Конечно, прямо-таки день в день лететь туда дороговато. А вот куда, есть три варианта. Это Хургада, или же это Барнаул, кстати, город вещания Лафрадио, 91,5 FM, или же это Ташкент. Как тебе кажется?
1: Мне бы, конечно, очень хотелось выбрать Ташкент.
0: Очень хотелось бы выбрать, но выберешь ты в итоге Ташкент или нет, зависит от тебя. Смотри, прям вот день в день сегодня прямые билеты, они могут быть сильно дороже на какие-то очевидные направления.
1: Ну, скорее всего, тогда Барнаул.
0: Думаешь, что это Барнаул все-таки? Пока уверенности сильно я не слышу, но избивать тебя особо не буду, потому что сегодня... Именно сегодня, на вечерний, по-моему, или на обеденный рейс, 64 762 рубля это билет в Барнаул, да, абсолютно верно. Если вдруг вы решите сорваться, сделать это будет недешево, но можно будет посмотреть, возможно, на следующей неделе и подешевле. Я тебя поздравляю, Рената, интуиция тебя не подвела, я тебя в целом и не сбивал, лишь только подводил. Дарю тебе набор для белоснежной улыбки от Президент, белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий и отбеливающий спрей с мятным вкусом. Ренат, поздравляю тебя.
1: Спасибо большое.
0: Тебе спасибо, что дозвонилась. Ну, а игра вернется завтра. Еще будем смотреть, куда можно сорваться. Для всех путешественников, кто только готовится к отпуску, можно будет проверить свою билетную интуицию.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: летний сезон обычно, а тут россиянам все-таки рассказали, как спастись. Напомнили, ученые россиянам, кого больше всего привлекают комары, не это люди, которые активно двигаются, больше потеют, носят темную одежду или же употребляют алкоголь, или делают все это вместе, дело в запахе, коже, выделяемом тепле. А значит, чтобы не попасться комарам, нужно в холоде не потея, в белой одежде, абсолютно трезвым, сидеть или лежать. Тогда никакие комары вам не страшны.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Москве 10 часов утра. Love
1: News. Порядок получения сведений для назначения социальных выплат изменился. Появился новый вид страхования жизни. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Изменился порядок получения данных, которые необходимы для назначения социальных выплат, в том числе больничных и пособий на детей. По новым правилам, которые начали действовать сегодня, социальный фонд в первую очередь будет обращаться к информации в индивидуальном лицевом счете гражданина. Если ее будет недостаточным, сведения будут запрошены у работодателя. Таким образом, россиянам придется предоставлять меньше документов. Россиянам сегодняшнего дня доступен новый страховой продукт двух видов – страхование жизни с объявленной доходностью инвестиций и страхование с расчетной доходностью. Помимо страховой суммы, страховщик выплачивает инвестиционный доход. В первом случае размер определяется без привязки к активам, а во втором зависит от доходности конкретных активов или других рыночных факторов. Чарли Хиттон и Колин Фаррелл отметятся в историческом триллере под названием «Плохие Бриджит». В центре сюжета две сестры, которые отправляются в Америку из Ирландии 19 века, чтобы сбежать от жестокого отца, нищеты и голода. Они присоединяются к другим женщинам, что устраивают протесты и борются за свои права. Съемки ленты начнутся в июле, дата выхода не уточняется. В эфире Love Radio идет второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+. Еще больше новостей в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Красавцы, с тобой каких рекордов вы сегодня ожидали? А вот у нас есть рекордсмен-попугай. Нет, ни по количеству, ни цензурной брани, которую он выучил. Это попугай, которому исполнилось аж 32 года и 86 дней. И он получил рекорд как самый старейший попугай в мире. Причем Аманде Бет, его хозяйке, подарили его в 23 года, когда ей было 23. Вот он прожил уже 32 года вместе с ней. И в целом выглядит, кстати, очень хорошо. Как будто бы даже проходит панковскую свою эпоху, немножко подкрашивается, он такой зеленый, с бордовой головой. А мы все знаем, что где-то в районе уже 60-65 голова как-то сама собой бордовой почему-то становится. Есть какой-то специальный краситель. Живет он в Чарльстоне, Южная Каролина. Аманда получила зеленого попугайчика с головой цвета сливы. Вот он как называется. Так, в следующий раз в парикмахерской скажите. Тедди Свимс, Мистер Know It All, откроет этот час в эфире Love Radio. We'll be right back.

heard about you. You heard about me. Yeah. Back at you. Bad girl.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

дворе час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.